0: 模拟敌舰的集群目标的导弹实弹射击，俄罗斯海军光荣级导弹巡洋舰瓦格良号进行了两枚火神反舰导弹的实弹发射，核潜艇鄂木斯克号则发射了花岗岩巡航导弹，岸基堡垒导弹集群从南千岛群岛某岛阵地发射了一枚“搞马瑙”反舰导弹。此次水面水下岸基所发射指向的目标是300多公里外的一个海上集群。 上周，俄罗斯总统普京参加了这次演习，并在舰艇上参加了战斗机动。普京说，日本以乌克兰局势为借口，在没有深入探究冲突根源的情况下，对俄罗斯实施了制裁，而俄方对此并无挑衅。此外，日本在其最新的军事理论文件中，首次将俄罗斯列为其主要威胁来源之一。
1: Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора.
0: 方卫视尹力喀山报道。
2: 针对美国总统特朗普大幅削减美韩联合军演规模的决定，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在20号表示支持。他指出，任何旨在减少潜在冲突的措施都值得欢迎。
3: Мы тоже часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение, не знаю, общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство, не знаю, или борьба с стихийными бедствиями, дестабилизирует ситуацию и служит не целям укрепления безопасности, а наоборот, ее, эту безопасность уничтожает. Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только приветствовать.